0: Vámonos. Debemos ir al tren. Tenemos que abordarlo. Caminen.
1: Завершен террористический акт. Сохраняйте спокойствие. Трафик, движение.

0: Vladivostok, Rusia. Campo de refugiados. Casi 800.000 refugiados.
1: Стоп, Лавир. Сюда. Бронежилет тоже. Стоп, стоп. А это что? Ну вот и все, свободен чуть-чуть.